0: ближе, Кипира.
1: Ты
2: где? Я, блин, мега.
1: Молодец.
2: Йо-йо, отлично.
1: Это Меша студия.
2: Студия, шеги студия. Норю, норю, питаю, больше, как уж никем. Норю, новая версия проводит. Ну, сиди,